0: 值得一提的是，普京此次访华还带了一个39人组成的庞大随行团队，包括5位副总理、8位联邦部长以及多位地方领导人、国企负责人和大型民企负责人。中俄互为最大邻国，在产业结构上有一定的互补性，可以说双方开展互惠互利合作具有得天独厚的优势。根据中国商务部公布的最新数据，2025年中俄贸易额达2279亿美元，连续3年突破2000亿美元大关，中国连续16年保持俄第一大贸易伙伴国地位。而在众多双边合作中，能源合作不仅是中俄两国经贸合作的压舱石，也是俄罗斯与中国“一带一路”项目对接的重要领域。这种合作并不仅局限于传统的油气领域，而是全方位的全产业链的合作。
1: Энергетика была, остается и на обозримую перспективу еще и будет много-много лет одной из опор нашего экономического сотрудничества, потому что сотрудничество в области энергетики это не только нефть и газ и атомная энергетика, это еще и новые источники энергии, это вопрос передачи электроэнергии и многое-многое другое.
0: 有分析称，中俄能源合作也是推动欧亚地区构建绿色、安全

0: 多极能源体系的关键支点。此次联合声明中提到，双方将继续推进田湾核电站和徐大铺核电站建设项目，确保按时完成建设并投入运行。在此基础上，深化和平利用核能领域合作，逐步推进热核聚变、快堆和闭式核燃料循环领域合作，基于互利共赢和利益均衡原则，探讨通过一揽子方式开展核燃料循环前端和共建核电项目合作，这被外界视为中俄深化能源合作的重要一步。
1: наши лидеры поставили амбициозную цель довести объем торговли между Россией и Китаем до $300 миллиардов в 2030 году. Я нисколько не сомневаюсь, что эта цель достижима, но для того, чтобы выйти на этот уровень, надо посмотреть на качество нашего экономического сотрудничества, на его структуру. Возможно, нам потребуется еще больше усилий в области открытия рынков, взаимных инвестиций, создания благоприятных условий для наших экономических операторов.
0: 5月17号，普京访华前两天，第十届中俄博览会在哈尔滨国际会展中心开幕，吸引了近300家俄罗斯企业参会。自2014年首届举办以来，中俄博览会已经累计吸引超过7200家中俄企业、105万名客商参展参会。而此次博览会以信任、合作、共赢为主题，既是对过去九届展会成果的系统总结，更是对中俄经贸合作提质升级的全新谋划。
2: 就是我们出口的大部分都是机电产品，是吧？那现在你去年汽车在第一位，家电啊、设备为主，现在还包括一些数字的产品，是吧？以后这个人工智能产品。而俄国向我们出口的这个能源、资源、农产品，就是我们两国的贸易在结构上是互补的，市场是互补的，人力资源是互补的，甚至在技术上都是互补的。
0: 据统计，此次博览会上高新技术和专精特新参展企业超过展商总数20%，涵盖智能装备、数字安防、绿色建材等多个重点产业领域。
2: 俄国是一个有工业基础和这个科技潜力的国家，如果向着这个改变经济结构发展方向发展的话，会给中俄的合作提供更多的机会。
0: 据商务部数据显示，今年1至4月，中俄贸易额达852亿美元，同比增长19.7%。而与经贸合作相配套的，则是以人民币为基础的跨境支付系统 SIPS。如今，俄罗斯外贸银行、俄罗斯国民商业银行等多家银行加入了 SIPS。据俄财政部确认，目前中俄双边贸易本币结算比例已突破99%，这也被看作是在全球范围去美元化的标志性事件之一。
3: Despegándose de la globalización financiera especulativa que ha impulsado Occidente. Me parece que ese es un punto central y acá estos dos gobiernos están impulsando sobre todo.
0: 当中俄贸易合作不断深化之时，两国人民也开启了串门时代。5月20号，中方决定将对俄罗斯免签政策延长至2027年12月31号。俄罗斯持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友、交流访问、过境不超过30天，可免办签证入境。俄方也推出对等措施。据塔斯社报道，得益于互免签证政策，2025年到访中国的俄罗斯游客超过200万人次，而今年这个数字还会继续攀升。
4: В первом квартале мы на 62% превзошли последний квартал 2025 года, и уже 380 тысяч наших граждан посетило Китай.
0: 在俄罗斯游客眼中，体验中国未来科技都市的打卡游已成为新热点。
4: Ну, во многом это связано с тем, что Китай уникальная страна, которая на самом деле и технологический туризм активно развивает, большие мегаполисы. Это Пекин, Шанхай, где, собственно говоря, можно посмотреть на мир будущего, где все в цифре. Сегодня анонсировали о том, что там можно будет платить QR-кодом практически везде, не прибегая к ухищрениям и получениям каких-то платежных средств, а используя наши банковские приложения.
0: 除了旅游，留学则是中俄文化交流的又一大热点，而今年也是中俄教育年启动之年。圣彼得堡国立经济大学经济系学生阿列克谢扎西莫夫从小学三年级就开始学习汉语，已经通过了校内选拔的他即将前往山东财经大学交流学习一年。
5: 山东是родина Конфуция, и так как в этом городе намного меньше туристов, легче будет погрузиться, во-первых, в языковую среду, а во-вторых, в культуру Китая.
0: 圣彼得堡国立经济大学在中国拥有超50所学术合作院校，迄今已有数百名学生参与了校级间的学术交流项目。
6: В области научных исследований мы проводим совместно очень много, издаем монографии, статьи, проводим крупные конференции высокого международного уровня.
0: 据统计，赴俄求学的中国留学生规模已达 5.6 万人，其中仅圣彼得堡地区就读人数便多达 1.7 万人，在华学习深造的俄罗斯学生约 2.2 万人。
2: 我们还有一些联合办学项目。有这个300多个联合项目，涉及到很多的学校。我们还有一个那个中俄联合办的一个大学，简称我们叫深北墨，在深圳北理工和这个墨大建的一个联合大学。
0: 这是位于深圳的深北墨大学，2026年恰逢该校建校10周年。该校不仅招收中国学生，也招收包括俄罗斯在内的国际生。
7: 最大的收获可能就是有机会和不同国家的老师进行一个就深入的交流。
8: Our students, they involved in not only in process of teaching, they involved in process of studying everything about Russian culture. I think now it's together.
0: 2025年中俄高校共建的鲁班工坊在莫斯科揭牌运行。
9: 这鲁班工坊呢，一般是建立在一些高校啊，或者是这个一些职业教育机构里面。那么通过这样一种方式，比如说直接为这个汽车制造啊培养相应的人才，这些年轻人这个出来以后，直接就可以到里面去服务。
0: 伊万·罗加奇是俄罗斯鲁班工坊的助教。该工坊由莫斯科国立通讯与信息技术大学与天津电子信息职业技术学院合作共建。拥有800多平方米的现代化教学空间，已经培养了1000多名俄罗斯毕业生。
10: Мне нравится возможность как-то посмотреть оборудование, приборы, то, с чем в дальнейшем придется работать, навыки, которые здесь можно получить с точки зрения работы оборудования.
0: 在全球30多所鲁班工坊中，俄罗斯鲁班工坊是第一家引入 5G 技术进行专业建设的工坊。内部全部采用中国技术、中国标准的中国产 5G 设备。
11: Сейчас идет бурное развитие систем 5G в мире, и Россия и Китай являются одними из лидеров по развитию этого направления для построения как раз вот бесшовной системы взаимодействия между Россией и Китаем без подготовки квалифицированных кадров, уникальных квалифицированных кадров, которые понимают различные системы построения и российской, и китайской стороны. Ну, невозможно просто реализовать такие сложные и масштабные международные проекты.
0: 鲁班工坊就像在中俄间架起一条数字丝路，成为两国数字技术合作的重要枢纽。
12: Приходят такие технологии, которых раньше никогда не было. И это настоящий вызов для системы образования. Это первый важный момент. А второй, современное экономическое развитие невозможно без передовых научных знаний, без постоянного обновления этих знаний, ну и, соответственно, без научно-технологического сотрудничества.Поэтому лучше всего делать это в партнерстве с нашими надежными друзьями.
0: 近期一项民调显示，87.5%的俄罗斯青年和85.5%的中国青年认为中俄关系友好。俄罗斯青年未来有意愿前往中国的比例约为89%，中国青年未来有意愿前往俄罗斯的比例约为86%。 国之交在于民相亲，从2025年中俄文化年圆满收官到2026年中俄教育年启动，两国关系的旺盛活力不断显现。
13: Самое главное даже не то, какими терминами описываются наши отношения, а что чувствуют люди.
0: 5月20号，中俄达成的

0: 访华还带了一个39人组成的庞大随行团队，包括5位副总理、8位联邦部长以及多位地方领导人、国企负责人和大型民企负责人。中俄互为最大邻国，在产业结构上有一定的互补性，可以说双方开展互惠互利合作具有得天独厚的优势。根据中国商务部公布的最新数据，2025年中俄贸易额达2279亿美元，连续3年突破2000亿美元大关，中国连续16年保持俄第一大贸易伙伴国地位。而在众多双边合作中，能源合作不仅是中俄两国经贸合作的压舱石，也是俄罗斯与中国“一带一路”项目对接的重要领域。这种合作并不仅局限于传统的油气领域，而是全方位的全产业链的合作。
1: Энергетика была, остается и на обозримую перспективу еще и будет много-много лет одной из опор нашего экономического сотрудничества, потому что сотрудничество в области энергетики это не только нефть и газ и атомная энергетика, это еще и новые источники энергии, это вопрос передачи электроэнергии и многое-многое другое.
0: 有分析称，中俄能源合作也是推动欧亚地区构建绿色、安全、多级能源体系的关键支点。此次联合声明中提到，双方将继续推进田湾核电站和徐大铺核电站建设项目，确保按时完成建设并投入运行。在此基础上，深化和平利用核能领域合作，逐步推进热核聚变、快堆和闭式核燃料循环领域合作，基于互利共赢和利益均衡原则，探讨通过一揽子方式开展核燃料循环前端和共建核电项目合作，这被外界视为中俄深化能源合作的重要一步。
1: Наши лидеры поставили амбициозную цель довести объем торговли между Россией и Китаем до $300 миллиардов в 2030 году. Я нисколько не сомневаюсь, что эта цель достижима, но для того, чтобы выйти на этот уровень, надо посмотреть на качество нашего экономического сотрудничества, на его структуру. Возможно, нам потребуется еще больше усилий в области открытия рынков, взаимных инвестиций, создания благоприятных условий для наших экономических операторов.
0: 5月17号，普京访华前2天，第10届中俄博览会在哈尔滨国际会展中心开幕，吸引了近300家俄罗斯企业参会。自2014年首届举办以来，中俄博览会已经累计吸引超过7200家中俄企业、105万名客商参展参会。而此次博览会以信任、合作、共赢为主题，既是对过去9届展会成果的系统总结，更是对中俄经贸合作提质升级的全新谋划。
2: 就是我们出口的大部分都是机电产品，是吧？那现在你去年汽车在第一位，家电啊、设备为主，现在还包括一些数字的产品，是吧？以后这个人工智能产品。而俄国向我们出口的这个能源、资源、农产品，就是我们两国的贸易在结构上是互补的，市场是互补的，人力资源是互补的，甚至在技术上都是互补的。
0: 据统计，此次博览会上高新技术和专精特新参展企业超过展商总数20%，涵盖智能装备、数字安防、绿色建材等多个重点产业领域。
2: 俄国是一个有工业基础和这个科技潜力的国家，如果向着这个改变经济结构发展方向发展的话，会给中俄的合作提供更多的机会。
0: 据商务部数据显示，今年1至4月，中俄贸易额达852亿美元，同比增长19.7%。而与经贸合作相配套的，则是以人民币为基础的跨境支付系统 SIPS。如今，俄罗斯外贸银行、俄罗斯国民商业银行等多家银行加入了 SIPS。据俄财政部确认，目前中俄双边贸易本币结算比例已突破99%， 这也被看作是在全球范围去美元化的标志性事件之一。
3: Despegándose de la globalización financiera especulativa que ha impulsado Occidente. Me parece que ese es un punto central y acá estos dos gobiernos están impulsando sobre todo.
0: 当中俄贸易合作不断深化之时，两国人民也开启了串门时代。5月20号，中方决定将对俄罗斯免签政策延长至2027年12月31号。俄罗斯持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友、交流访问、过境不超过30天，可免办签证入境。俄方也推出对等措施。据塔斯社报道，得益于互免签证政策，2025年到访中国的俄罗斯游客超过200万人次，而今年这个数字还会继续攀升。
4: В первом квартале мы на 62% превзошли последний квартал 2025 года и уже 380 тысяч наших граждан посетило Китай.
0: 在俄罗斯游客眼中，体验中国未来科技都市的打卡游已成为新热点。
4: Ну, во многом это связано с тем, что Китай уникальная страна, которая на самом деле и технологический туризм активно развивает, большие мегаполисы, это Пекин, Шанхай, где, собственно говоря, можно посмотреть на мир будущего, где все в цифре. Сегодня анонсировали о том, что там можно будет платить QR-кодом практически везде, не прибегая к ухищрениям и получениям каких-то платежных средств, а используя наши банковские приложения.
0: 除了旅游，留学则是中俄文化交流的又一大热点，而今年也是中俄教育年启动之年。圣彼得堡国立经济大学经济系学生阿列克谢扎西莫夫从小学3年级就开始学习汉语，已经通过了校内选拔的他即将前往山东财经大学交流学习1年。
5: Шаньдун это родина Конфуция, и так как В этом городе намного меньше туристов, легче будет погрузиться, во-первых, в языковую среду, а во-вторых, в культуру Китая.
0: 圣彼得堡国立经济大学在中国拥有超50所学术合作院校，迄今已有数百名学生参与了校级间的学术交流项目。
6: В области научных исследований мы проводим совместно очень много, издаем монографии, статьи, проводим крупные конференции высокого международного уровня.
0: 据统计，赴俄求学的中国留学生规模已达5.6万人，其中仅圣彼得堡地区就读人数便多达1.7万人，在华学习深造的俄罗斯学生约2.2万人。
2: 我们还有一些联合办学项目。有这个300多个联合项目，涉及到很多的学校。我们还有一个那个中国联合办的一个大学，简称我们叫深北墨，在深圳北理工和这个墨大建立一个联合大学。
0: 这是位于深圳的深北墨大学，2026年恰逢该校建校10周年。该校不仅招收中国学生，也招收包括俄罗斯在内的国际生。
7: 最大的收获可能就是，有机会和不同国家的老师进行一个就深入的交流。
8: Our students they involved in not only in process of teaching, they involved in process of studying everything about Russian culture. I think now it's together.
0: 2025年，中俄高校共建的鲁班工坊在莫斯科揭牌运行。
9: 这鲁班工坊呢，一般是建立在一些高校啊，或者是这个一些职业教育机构里边。那么通过这样一种方式，比如说直接为这个汽车制造啊培养相应的人才，这些年轻人这个出来以后，直接就可以到里面去服务。
0: 伊万·罗加奇是俄罗斯鲁班工坊的助教。该工坊由莫斯科国立通讯与信息技术大学与天津电子信息职业技术学院合作共建。拥有800多平方米的现代化教学空间，已经培养了1000多名俄罗斯毕业生。
10: Мне нравится возможность как-то посмотреть оборудование, приборы, то, с чем в дальнейшем придется работать, навыки, которые здесь можно получить с точки зрения работы оборудования.
0: 在全球30多所鲁班工坊中，俄罗斯鲁班工坊是第一家引入 5G 技术进行专业建设的工坊。内部全部采用中国技术、中国标准的中国产 5G 设备。
11: Сейчас идет бурное развитие систем 5G в мире, и Россия и Китай являются одними из лидеров по развитию этого направления. Для построения как раз вот бесшовной системы взаимодействия между Россией и Китаем без подготовки квалифицированных кадров, уникальных квалифицированных кадров, которые понимают различные системы построения и российской, и китайской стороны, ну, невозможно просто реализовать такие сложные и масштабные международные проекты.
0: 鲁班工坊就像在中俄间架起一条数字思路，成为两国数字技术合作的重要枢纽。
12: Приходят такие технологии, которых раньше никогда не было. И это настоящий вызов для системы образования. Это первый важный момент. А второй, современное экономическое развитие невозможно без передовых научных знаний, без постоянного обновления этих знаний, ну и, соответственно, без научно-технологического сотрудничества. Поэтому лучше всего делать это в партнерстве с нашими надежными друзьями.
0: 近期一项民调显示， 87.5%的俄罗斯青年 和 85.5%的中国青年 认为中俄关系友好。 俄罗斯青年未来有意愿前往中国的比例约为 89%， 中国青年未来有意愿前往俄罗斯的比例约为 86%。 国之交在于民相亲。 从2025年中俄文化年圆满收官到2026年中俄教育年启动，两国关系的旺盛活力不断显现。
13: Самое главное, даже не то, какими терминами описываются наши отношения, а что чувствуют люди.
0: 5月20号，中俄达成的会晤成果除两份联合声明外，还有40项涉及各领域的合作文件，可谓成果丰硕。

0: 国鼓语，表达与习近平主席再次重逢的心情。
1: уместно будет употребить китайскую поговорку, насколько нам известно, в Китае говорят: не виделись день, а как

0: B 市核燃料循环领域合作，基于互利共赢和利益均衡原则，探讨通过一揽子方式开展核燃料循环前端和共建核电项目合作，这被外界视为中俄深化能源合作的重要一步。
1: Наши лидеры поставили амбициозную цель довести объем торговли между Россией и Китаем до $300 миллиардов в 2030 году. Я нисколько не сомневаюсь, что эта цель достижима, но для того, чтобы выйти на этот уровень, надо посмотреть на качество нашего экономического сотрудничества, на его структуру. Возможно, нам потребуется еще больше усилий в области открытия рынков, взаимных инвестиций, создания благоприятных условий для наших экономических операторов.
0: 5月17号，普京访华前两天，第十届中俄博览会在哈尔滨国际会展中心开幕，吸引了近300家俄罗斯企业参会。自2014年首届举办以来，中俄博览会已经累计吸引超过7200家中俄企业、105万名客商参展参会。而此次博览会以信任、合作、共赢为主题，既是对过去九届展会成果的系统总结，更是对中俄经贸合作提质升级的全新谋划。
2: 就是我们出口的大部分都是机电产品，是吧？那现在你去年汽车在第一位，家电。设备为主，现在还包括一些数字的产品，是吧？以后这个人工智能产品，而俄国向我们出口的这个能源、资源、农产品，就是我们两国的贸易在结构上是互补的，市场是互补的，人力资源是互补的，甚至在技术上都是互补的。
0: 据统计，此次博览会上高新技术和专精特新参展企业超过展商总数20%，涵盖智能装备、数字安防、绿色建材等多个重点产业领域。
2: 俄国是一个有工业基础和这个科技潜力的国家，如果向着这个改变经济结构发展方向发展的话，会给中俄的合作提供更多的机会。
0: 据商务部数据显示，今年1至4月，中俄贸易额达852亿美元，同比增长19.7%。而与经贸合作相配套的，则是以人民币为基础的跨境支付系统 SIPS。如今，俄罗斯外贸银行、俄罗斯国民商业银行等多家银行加入了 SIPS。据俄财政部确认，目前中俄双边贸易本币结算比例已突破99%。这也被看作是在全球范围去美元化的标志性事件之一。
3: Despegándose de la globalización financiera especulativa que ha impulsado Occidente. Me parece que ese es un punto central y acá estos dos gobiernos están impulsando sobre todo.
0: 当中俄贸易合作不断深化之时，两国人民也开启了串门时代。5月20号，中方决定将对俄罗斯免签政策延长至2027年12月31号。俄罗斯持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友、交流访问、过境不超过30天，可免办签证入境。俄方也推出对等措施。据塔斯社报道，得益于互免签证政策，2025年到访中国的俄罗斯游客超过200万人次。而今年这个数字还会继续攀升。
4: В первом квартале мы на 62% превзошли последний квартал 2025 года, и уже 380 тысяч наших граждан посетило Китай.
0: 在俄罗斯游客眼中，体验中国未来科技都市的打卡游已成为新热点。
4: Ну, во многом это связано с тем, что Китай уникальная страна, которая на самом деле и технологический туризм активно развивает большие мегаполисы. Это Пекин, Шанхай, где, собственно говоря, можно посмотреть на мир будущего, где все в цифре. Сегодня анонсировали о том, что там можно будет платить QR-кодом практически везде, не прибегая к ухищрениям и получениям каких-то платежных средств, а используя наши банковские приложения.
0: 除了旅游，留学则是中俄文化交流的又一大热点，而今年也是中俄教育年启动之年。圣彼得堡国立经济大学经济系学生阿列克谢扎西莫夫从小学3年级就开始

0: 学习汉语。已经通过了校内选拔的他，即将前往山东财经大学交流学习一年。
1: 山东 это родина Конфуция, и так как в этом городе намного меньше туристов, легче будет погрузиться, во-первых, в языковую среду, а во-вторых, в культуру Китая.
0: 圣彼得堡国立经济大学在中国拥有超50所学术合作院校，迄今已有数百名学生参与了校级间的学术交流项目。
2: В области научных исследований мы проводим совместно очень много, издаем монографии, статьи, проводим крупные конференции высокого международного уровня.
0: 据统计，赴俄求学的中国留学生规模已达5.6万人，其中仅圣彼得堡地区就读人数便多达1.7万人，在华学习深造的俄罗斯学生约2.2万人。
3: 我们还有一些联合办学项目。有这个300多个联合项目，涉及到很多的学校。我们还有一个那个中国联合办的一个大学，简称我们叫深北墨，在深圳北理工和这个墨大建立一个联合大学。
0: 这是位于深圳的深北墨大学，2026年恰逢该校建校10周年。该校不仅招收中国学生，也招收包括俄罗斯在内的国际生。
4: 最大的收获可能就是有机会和不同国家的老师进行一个就深入的交流。
5: Our students, they involved in not only in process of teaching, they involved in process of studying everything about Russian culture. I think now it's together.
0: 2025年中俄高校共建的鲁班工坊在莫斯科揭牌运行。
6: 这鲁班工坊呢，一般是建立在一些高校啊，或者是这个一些职业教育机构里面。那么通过这样一种方式，比如说直接为这个汽车制造啊培养相应的人才，这些年轻人这个出来以后，直接就可以到里面去服务。
0: 伊万·罗加奇是俄罗斯鲁班工坊的助教。该工坊由莫斯科国立通讯与信息技术大学与天津电子信息职业技术学院合作共建。拥有800多平方米的现代化教学空间，已经培养了1000多名俄罗斯毕业生。
7: Мне нравится возможность как-то посмотреть оборудование, приборы, то, с чем в дальнейшем придется работать, навыки, которые здесь можно получить с точки зрения работы оборудования.
0: 在全球30多所鲁班工坊中，俄罗斯鲁班工坊是第一家引入 5G 技术进行专业建设的工坊。内部全部采用中国技术、中国标准的中国产 5G 设备。
8: Сейчас идет бурное развитие систем 5G в мире, и Россия и Китай являются одними из лидеров по развитию этого направления. Для построения как раз вот бесшовной системы взаимодействия между Россией и Китаем без подготовки квалифицированных кадров, уникальных квалифицированных кадров, которые понимают различные системы построения и российской, и китайской стороны, ну, невозможно просто реализовать такие сложные и масштабные международные проекты.
0: 鲁班工坊就像在中俄间架起一条数字丝路，成为两国数字技术合作的重要枢纽。
9: Приходят такие технологии, которых раньше никогда не было. И это настоящий вызов для системы образования. Это первый важный момент. А второй, современное экономическое развитие невозможно без передовых научных знаний, без постоянного обновления этих знаний, ну и, соответственно, без научно-технологического сотрудничества.Поэтому лучше всего делать это в партнерстве с нашими надежными друзьями.
0: 近期一项民调显示，87.5%的俄罗斯青年和85.5%的中国青年认为中俄关系友好。俄罗斯青年未来有意愿前往中国的比例约为89%，中国青年未来有意愿前往俄罗斯的比例约为86%。国之交在于民相亲。从2025年中俄文化年圆满收官到2026年中俄教育年启动，两国关系的旺盛活力不断显现。
10: Самое главное даже не то, какими терминами описываются наши отношения, а что чувствуют люди.
0: 5月20号，中俄达成的会晤成果除2份联合声明外，还有40项涉及各领域的合作文件，可谓成果丰硕。

0: 5月20号，中俄共同发表关于倡导世界多极化和新型国际关系的联合声明，系统阐述了倡导平等有序的世界多极化、构建新型国际关系的四点主张。
1: В этом сейчас самое большое глобальное значение тех особых отношений, которые сейчас между Китаем и Россией существуют. Если мы говорим про многополярность, то Россия и Китай отстаивают идею справедливой многополярности. Не многополярности, как с нескольких полюсов, которые возглавляются одними, а другие находятся в подчиненном положении.
0: 塔斯社指出，两国联合声明可视为全球安全架构的新方案，特别是有望团结广大发展中国家，而这些国家正在为西方不可预测的行为和既有协议的崩塌而担忧。
2: Стратегическое партнерство между Россией и Китаем является оплотом мира и стабильности в современном, таком неспокойном, турбулентном, трудно предсказуемом мире.
0: 80年前的1946年4月8号。在最后一次国联大会上，瑞士代表将总部钥匙移交给时任联合国秘书长格拉斯厄克特，代表维护战后秩序的联合国机构正式满血运行。如今二战结束80年后，战后国际秩序正面临重大挑战。
3: 我们是联合国安理会的常任理事国，我们本身有这样一个责任啊，这个应该有这样一个担当啊。同时呢，就是我们在这种国际事务当中啊，我们也希望能够通过我们这个合作啊，一个呢就是我们共同的去维护这个地区啊，甚至全球的这个稳定啊，表明我们的一个鲜明的一个立场啊。另外就是通过我们这样一个合作呢，其实也是为这个建立这种新型大国关系、新型国际关系，那么提供一个范例。
0: 最新民调显示，新型国际关系所倡导的相互尊重、公平正义、合作共赢理念已成为广泛的国际共识。
3: 现在我们在这个上海合作组织啊，包括金砖啊、这个 G20 啊、APEC 啊这样一些这个多边框架之内，也在不断的加强互动。我们可以通过这样一些平台，也可以更好的去团结全球南方国家，来更好的去这个使这个国际关系的民主化呀、多极化进程啊，能够更好的向前推进。
0: 今年11月，中国将举办 APEC 峰会，俄罗斯总统普京已确认将出席。可以预见，主办地深圳又将成为首脑聚集的多边大舞台。值得注意的是，今年是东京审判开庭80周年。从某种程度上说，捍卫东京审判也是捍卫战后国际秩序，已成为国际社会的共识。而在此次中俄联合声明中，有6次点名日本。
1: Вместе с тем, Китай и Россия, они, в принципе, достаточно четко высказываются по военно-политическим вопросам. Вот вопрос милитаризации Японии очень важный является для обеих сторон, и здесь Россия поддерживает китайскую точку зрения.
0: 4月29号，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，东京审判在法律和全人类层面都具有重要意义。虽然石井四郎等核心战犯逃过了东京审判，但苏联对抓获的731部队战俘追加了审判。俄方正在竭尽全力进一步揭露日本军国主义的罪行，并将系统地公布相关情况。5月18号，中国向俄罗斯联邦总统直属国家历史记忆中心移交了关于日本731部队的新档案材料。而在普京访华期间，中俄合拍的二战题材纪录片《最后一击》在两国同步播出，以中苏协同作战为主线，真实还原二战亚洲主战场上起决定性作用的最后一战。中俄作为第二次世界大战主要战胜国和联合国安理会常任理事国，携手维护二战胜利成果，捍卫国际公平正义，责无旁贷，义不容辞。
4: Это придает равновесие, стабильность отношениям между двумя великими соседями.
0: 而面对百年未有之大变局，中美俄的新大三角关系对世界的稳定更是至关重要。
1: Поскольку все-таки речь идет о самых важных мировых державах с точки зрения безопасности, и все исходят из этого. Китай в качестве третьей ведущей мировой силы, не по значению, да, по перечислению, играет очень консолидирующую здесь роль.
0: 有分析指出，多国元首近期密集访华，充分说明中国已成为解决